В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

руки от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это

слышишь? Все, все отлично, у меня дома ждут меня друзья.

0: кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С продажами новых машин сегодня все сложно. Цены за последние годы подскочили в 3 раза. Люди просто перестали их покупать. В ассоциации дилеров заявляют, что из-за этого наблюдается печальная картина. Машины на дорогах становятся все старше и старше, потому что менять старый автомобиль на новый сейчас мало кто может себе позволить. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние лет 12, ну, скажем так, 14, российский автомобильный рынок претерпел существенные, значительные изменения. Средняя стоимость нового автомобиля увеличилась втрое. С 800 тысяч рублей в 2012 году до почти 3,5 миллионов рублей в середине 24-го, сейчас еще больше, почти 4. Примечательно, что при таком росте цен емкость рынка в долларовом выражении осталась практически на прежнем уровне, около 146 миллиардов долларов по прогнозу на текущий год. Несмотря на удорожание машин, продажи демонстрируют рост. Первое полугодие нынешнего года было реализовано порядка 635 тысяч новых автомобилей, что на 12% выше показателей прошлого года. Однако эксперты отмечают, что этот успех во многом обусловлен низкой базой 2025-го. Кроме того, наметился спад покупательской активности еще в конце июня, начале июля нынешнего года, вызванный топливным кризисом и неопределенностью с ценами на бензин. На этом фоне наблюдается устойчивый тренд на покупку электрокаров и гибридов, спрос на которые вырос по отдельным позициям даже на 20%. Российский автопарк при этом стремительно стареет. Средний возраст автомобилей уже перевалил за 15,5 лет, и при текущих темпах продаж около 1,5 миллиона автомобилей в год через 5-6 лет этот показатель перешагнет 20-летнюю отметку. Для стабилизации ситуации рынку просто срочно необходимо выйти на уровень реализации 2 миллиона автомобилей в год.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты предлагают запустить программу утилизации, которая уже обкатывалась в нашей стране, но подчеркивают, что она будет эффективной только при значительных субсидиях, начиная от 200, 300, а лучше 500 000 рублей. А те 50 тысяч, которые предлагались раньше, сейчас вообще несущественны и просто не актуальны. Ситуацию осложняет еще и серый вторичный рынок. Из-за скрученных пробегов и скрытых ДТП россияне ежегодно переплачивают за подержанные автомобили свыше 635 миллиардов рублей. Для решения этих проблем эксперты предлагают комплексный подход, который выходит за рамки просто стимулирования спроса. Помимо финансовой поддержки, критически важным становится создание прозрачной цифровой экосистемы на вторичном рынке. Внедрение обязательных электронных паспортов транспортных средств с полной историей обслуживания. Помимо этого, фиксации пробега при каждом визите в сервис, а также данных о страховых случаях, которые помогут существенно снизить уровень мошенничества. Кроме того, экспертное сообщество указывает на необходимость развития цивилизованного рынка трейд-ин, где дилеры выступают гарантами юридической и технической чистоты автомобиля. Это позволило бы перенаправлять поток покупателей из, скажем так, серого сектора в легальный, что не только защитило бы интересы граждан, но и обеспечило бы дополнительные налоговые поступления в бюджет. Таким образом, обновление автопарка требует не только бюджетных вливаний в программу утилизации, но и системной работы по обелению вторичного рынка. Без сочетания только что перечисленных мною мер, стимулирования покупки новых машин и наведения порядка в сегменте подержанных, риск превращения российского автопарка в парк устаревшей техники становится практически неизбежным, что в долгосрочной перспективе неминуемо негативно скажется как на безопасности дорожного движения, так еще и на экологической обстановке в стране. Вот такие перспективки вырисовываются в нашей с вами автомобильной жизни. Но носа не вешаем, духом не падаем. Надеемся, что прорвемся, как говорится, и все будет у нас в порядке. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио «Портал».
3: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, любимый город. Просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Нововоронеж. Огромный привет не только Нововоронежу. Привет всем тем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru.
0: В эфире, как всегда, ваши любимые голоса, которые не дают спать по утрам. Это голос Алексея Никитина и Ланы Вершининой.
1: Да, всем доброе-предоброе.

0: 21 день второго летнего месяца на календаре, он же вторник, дорогие друзья.
1: На улице очень-очень тепло и солнечно. Учитывайте это, собираясь на работу.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления. И вот как правильно сказала Лана Вершинина, будет солнечное летнее настроение. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
5: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок и вкус.
6: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро еще раз всем, кто сейчас подключился к нашей волне «Радиопортал».
0: Всем позитива, всем бодрости, духа и отличного настроения.
1: Ну что же, сегодня вторник,
0: так, что
1: уже дожили до вторника.
0: И я уже ты вздыхаешь во вторник.
1: Да, уже во вторник, я говорю, поработали в понедельник, хватит.
0: Да ладно, надо радоваться жизни, это только вторник.
1: Нет, вот я тебе могу сказать, что сейчас, пока бежала по городу, машин меньше, на улицах тише, ну люди, наверное, идут в отпуск. Вот, например, Татьяна нам прислала сообщение: «Привет, Радиопортал, хочу передать привет своему мужу Жекушке. Осталась эта неделька, и мы с тобой в отпуск. Будем плитку класть с тобой».
0: Вот
1: твоя
0: так.
1: Таточка. Вот я как знала, как нужно прочитать, чтобы сначала предвосхитить это событие. Отпуск, и мы будем класть плитку.
0: Выбор, выбор.
1: Ну, молодцы, ну не зря потратят. А потом, представляешь, как будут ходить и радоваться.
0: Наслаждаться.
1: Наслаждаться, да.
0: А у меня огромный привет Олесе и команде «Бон аппетит». Спасибо за угощение классное. Вот жалко, ты к нам не заходишь в офис. Приезжай сегодня, там еще остались.
1: Так вы приглашайте, приглашайте, да.
0: Да, приезжай.
1: Я даже не приеду, я даже ноженьками приду.
0: Олесь, привет огромный, спасибо большое.
1: У нас есть привет еще от огнедышащего тапка. Привет, Радиопортал и Нововоронеж. Желаю отличного вторника.
0: Привет и вам.
1: Да, и также Сергей нам написал: «Доброе утро, Лана и Алексей. С теплым вторником. Счастья всем и удачи». Спасибо большое. Наш, как всегда, привет летит на правый берег Дона.
0: Огромный,
1: задумалась, куда летит, да, на правый берег Дона.
0: А давай в разные стороны направлять приветы, чтобы всем было хорошо.
1: Давай, давай, приветы рассылаем веером
0: всем, кто нас слышит, да, прямо сейчас, всем доброе утро.
1: Ловите, вот друзья, да, лучи добра.
0: Доброе летнее настроение, давай продолжать. Сегодня интересный праздник у нас отмечается, День Или называется.
1: Или.
0: Да.
1: Или это кто?
0: Или это, расскажу, ну, это выбор. Между чем и чем можно выбрать.
1: Или-или.
0: Или-или, вот. Да. красное или белое. Вот съездить на море или сделать ремонт.
1: Да, идти на работу или идти на речку.
0: Да, почему бы и нет. Машину, когда переобуваешь, знаешь, вот до последнего тянешь, думаешь, или переобуть, или...
1: Ну, или еще недельку, а вдруг холода? Ну да, или потерплю.
0: Ну, или купить одну хорошую вещь, или 10 плохих.
1: Ну, не плохих, а похуже качеством, так сказать.
0: Ну, зато 10, да?
1: Ну да, зато 10, да.
0: Друзья, вот об этом сегодня давайте мы с вами и поговорим. Извечная дилемма. Или то, или это, а тем более у нас еще и партнер сегодня подходящий. У нас сегодня, знаешь, какой партнер?
1: Какой?
0: Вкусный.
1: Вкусный?
0: И арбузный, да.
5: Шинка, арбуз, как же прекрасен и сладок их вкус.
6: Где купить сейчас арбуз, замечательный на вкус? Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Вкус лета у нас сегодня на кону, дорогие проснувшиеся и слушающие. Арбуз.
1: Слушай, ну вот с арбузом у меня есть или.
0: Да?
1: Купить... Или еще рано, знаешь, вот как бы
0: да,
1: есть
0: нет,
1: всегда...
0: Или арбуз, извечная вообще
1: да,
0: дилемма.
1: Да, нет, есть всегда опасения такие, знаешь, в середине лета. Или еще рановато до сентября подождать.
0: Уверяют, нас уверяют на площадке, которая находится позади дома Набережная 20, что уже пора.
1: Пора.
0: Пора, арбузы вкусные, сладкие, сочные и ароматные. Друзья, большая площадка напротив водохранилища. Там лучшие вкусные арбузы.
1: Ну тогда мы сегодня нашим радиослушателям одно или оставим, или написать, или позвонить.
0: Вот, хороший выбор. Предложили, пожалуйста, друзья. 839-405-49-45. Напишите нам, вот между чем и чем вы выбираете. Самое оригинальное, самое позитивное сообщение будет вознаграждено арбузом.
1: Вот человек в конце программы ничего не выиграет, а я вот не мог выбрать или написать, или позвонить, или написать вам, или позвонить.
0: Между чем и чем, друзья, вы выбираете. Оригинально, остроумно и сюда в мессенджер Макс. Ну а мы встречаем новинку от команды Филатов и НКРС. Зачетный, как всегда, хит.

0: Извечная дилемма. Дыня или арбуз? Дыня или арбуз? Ну вот все-таки.
1: У меня арбуз.
0: Арбуз?
1: Арбуз, да.
0: Вот и арбуз мы сегодня разыгрываем. Дорогие проснувшиеся и слушающие, огромный, большой, вкусный. Если не выиграете, не переживайте, сразу отправляйтесь на площадку позади дома Набережная 20. На большую площадку напротив водохранилища. Ну, там мимо не проедешь. Вот если из Медвежки ехать в сторону Звезд Славы, не доезжая до Атом-арены, большущая, огромная площадка. И там такие красивые палатки и вкусные арбузы и дыни.
1: А потом подходишь такой покупать, мальчик или девочка, да? Арбуз, да, когда ты умеешь выбирать?
0: Нет, а у них вот есть повод-то, если честно.
1: Но утверждают, что есть.
0: Арбуз
1: что?
0: Бывает мальчик и девочка, да?
1: Да, мальчик и девочка,
0: мы просим,
1: да,
0: профессионалов подсказать нам.
1: Подключайтесь,
0: а я знаю, нас слушают, да, сейчас, поэтому расскажите нам, мальчик, девочка, арбуз, бывает такое? А я думал, знаешь, арбуз, мальчик, дыня, девочка.
1: А, вот так вот. Ну, вообще логично, с точки зрения русского языка, очень логично.
0: Друзья, между чем и чем вам сложно сделать выбор, напишите нам в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. Оригинально, остроумно, и за это мы подарим вам арбуз.
2: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок и вкус.
3: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Вот это лето, вот это вкус, и солнце светит, и арбуз. Ничего себе!
1: Запиши, срочно запиши.
0: Вот это у меня.
1: Ой, представляете, как? А вы видели, какой он счастливый. Вот это я могу.
0: Вот это я могу. Ваше сообщение будем зачитывать. Вот смс-ка от Надежды прилетела нам. Начать худеть завтра или с понедельника? Вот между чем и чем,
1: да,
0: сомневается Надежда.
1: Да, вот это очень сложный выбор для женщин. Еще утром очень сложный выбор для женщин. Или в юбке, или в брюках. Или вот это, что я вчера приготовила, а сегодня вроде погода, вот, ну, понимаешь, да, нагладила, отложила, думаю, пойду завтра в этом, не опоздаю, потому что быстро оденусь. Нет, нет, зеркало говорит о другом. Или мы попробуем вариантик.
0: Ну, а еще выбирают женщины лечь спать или девчонки, да, или посмотреть еще один рилс.
1: Ну, посмотреть вот еще это один, да, рилс. Вот эта торговля с собой идет и может растянуться минут на 40, кстати.
0: Альбин написал, между купить себе красивое платье или набрать очередных вещей для детей.
1: Ну, вот я думаю, мамочки в основном решают в пользу детей.
0: Да, сейчас дети такие, а мы, знаешь, мы же донашивали вот за старшими братьями.
1: И не только за братьями, иногда даже знакомые отдавали, ну, там, когда старшие дети.
0: А сейчас как дети одеваются, да?
1: Да вообще, как красота невероятная. Я у некоторых детей смотрю наряды, я всегда маленьким девочкам, ну, вот если состоится общение какое-то такое дружеское, я говорю, ты когда вырастешь, мне потом вот это платьице оставь, пожалуйста. Представляешь, некоторые говорят, нет, нет, не поделюсь. Да, вот такие вот.
0: Кристина написала, между приседом или выпадами? Спортсмены подтянулись.
1: Да, она не может определиться, как лучше накачать пятую точку. Присед или выпады.
0: Или вообще, знаете, Кристина, или вина купить.
1: Да.
0: Или приседы, и не
1: или
0: выпады,
1: потерять,
0: да,
1: коленные суставы, да?
0: Елизавета пишет, между подстричь челку или оставить?
1: Ой, вот это да, отрезать или нет. Отрезать, а потом сожалеть. Ну, как в основном все говорят, да ладно, отрастет же, отрастет. Ну, потом мне будет жалко, но я же это сделала вот сейчас, хотела, сиюминутно. Иногда женщины это делают даже на работе, я тебе скажу, канцелярскими ножницами.
0: Серьезно?
1: Серьезно.
0: Ничего
1: когда,
0: себе.
1: А это если встречается еще какая-нибудь коллега такая же активная, как и ты, которая, эх, была не была, умею, не умею, ну, сделаю.
0: А нам здесь пояснение прислали, оказывается, профессионалы, они же слушают нас. Итак, про арбузы, девочка или мальчик вообще различаются или нет? У девочки попка шире.
1: Да-да-да. Логично вообще.
0: Конечно же, да. Девочка слаще. Но есть и минус, в ней семян больше.
1: А вот как определить, что она слаще до того момента, пока ты ее не разрезал? А в попках сильно не разбираешься, в арбузных.
0: Вот такой у нас сегодня диалог очень интересный, друзья. Тема эфира у нас «Между чем сложно сделать выбор». Напишите вы оригинально, креативно и сюда, в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. За самое позитивное сообщение мы подарим большой вкусный арбуз.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край, суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3, уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Разбудильник.
5: Доброе-доброе утро, дорогие друзья. Сегодня замечательное у нас летнее настроение и замечательные летние подарки. У нас сегодня разыгрывается большая красная ягода.
6: Да, арбуз подарим самому позитивному и оригинальному радиослушателю. Итак, мы спросили, между чем сложно сделать выбор? Вы присылаете свое сообщение, а мы зачитываем номер. Кстати, еще раз озвучу. 839-405-49-45.
5: Да, подарок сегодня у нас получит самый неопределившийся товарищ. Вот, например, Вадим пишет: светлое нефильтрованное или темное фильтрованное?
6: Или-или. Выбор.
5: Или тяжелый выбор,
6: интересно,
5: однако.
6: Да-да-да.
5: Юля пишет: доброе утро, Алексей и Илана.
6: Доброе.
5: Девочка дыня и мальчик арбуз. Получается дырбуз.
6: Дырбуз. Вот. Объединили.
5: Ребята, у вас там на набережной дырбузов нету?
6: А вдруг, может быть, как-то и скрестили?
5: Ну, всякое же бывает.
6: Дырбуз.
5: Дырбуз.
6: Ну, может быть, как-нибудь по-другому называется, но название прикольное. Дырбуз.
5: Запомнили,
6: и
5: да?
6: И сомневаться не стоит, да? А знаешь, как вот пиццы из половинок делают? Здесь, допустим...
5: А, здесь пепперони, здесь четыре
6: сыра. А здесь ля море, да.
5: Mm-hmm.
6: Ну, из половинок. Вот и так и здесь. Дырбуз.
5: Дырбуз, да.
6: Денис пишет: выбор между Зинкой или Нинкой, но будет Надя.
5: Вот знаешь, это выбор. Как после вчерашнего, между финкой или румынкой, да?
6: Да, а тут Зинка и Нинка, Денис выбирал, а выбрал Надя.
5: А там между шапкой и ботинками, да, но выберем чего-нибудь другое, выберем болгарку.
6: Екатерина пишет: между купить что-нибудь себе или взять что-то мужу.
5: Ну,
6: бывают такие сомнения?
5: У меня нет.
6: Так она сказала.
5: У меня не бывает сомнений. У меня однозначно.
6: Выбор в пользу мужа, да? Я правильно понимаю?
5: Конечно, конечно, не иначе.
6: Николай написал: купить безделушку сыну или купить машинку на радиоуправлении?
5: Ага, значит, сыну безделушку, а себе хорошую машинку на радиоуправлении.
6: На радиоуправлении, да. Александр нам что-то написал.
5: Александр пишет: где дырбуз, там и ордын.
6: Ордын?
5: Да.
6: Арбуз, дынь, ордын.
5: Ордын, да.
6: Ордын вообще классно, ордын. Прям как-то...
5: Так сына можно назвать, да?
6: Ордын.
5: Ордын, да.
6: Ордын Александрович, прикольно. Друзья, большой арбуз мы сегодня подарим. А вообще, в общем и целом, где лучшие дыни, арбузы? Знаешь, я тебе расскажу. Позади дома набережная 20, на большой площадке напротив водохранилища. Огромная парковка, набережная, и там самые лучшие дыни и арбузы. Да что я рассказываю? Вот профессионал сейчас расскажет.
7: Прекрасен и сладок, и вкус.
8: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
6: Ладно, смотри, Николай тоже пришел на арбуз у нас.
5: Николай, да? Коленька, проходите, пожалуйста.
6: Проходите. Угу. Друзья, мы
5: вам
6: с вами
5: уже накрыли, да?
6: Уходим есть арбуз на информационную, так сказать, паузу. Встречайте новости, ну а потом продолжим. Друзья, между чем и чем вам сложно выбрать? Напишите нам за самое оригинальное сообщение. Подарим огромный вкусный летний арбуз.

0: снова в Воронеже в 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские войска накануне поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, сообщила Минобороны. Целями ударных беспилотников стали два сухогруза в порту Одессы, из которых разгружали продукцию военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, объекты инфраструктуры в порту Черноморск, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных поставок. Балкер и сухогруз на переходе морем в нескольких километрах от поселка Затока, доставлявшие грузы для боевиков в порт Черноморск. Также ударами герани поражена автозаправочная станция в Сумской области. Россия готова работать с Непалом для укрепления традиционно дружественных отношений между странами, сообщил в понедельник глава МИДа Сергей Лавров. Он направил непальскому коллеге Шисиру Кханалу поздравительную телеграмму. По случаю годовщины дипломатических отношений между странами Лавров выразил уверенность в том, что взаимодействие России и Непала поможет поддержанию стабильности на региональном и международном уровнях 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Катманду отмечался накануне. Минпромторг продолжит оказывать поддержку АвтоВАЗу. Это пообещал замминистра промышленности и торговли Алексей Матушанский. В понедельник, в день своего 60-летнего юбилея, АвтоВАЗ начал серийное производство модернизированной «Лада Нива Legend». Суммарно автомобиль получил более 350 новых и модернизированных деталей и узлов, в том числе новый двигатель, модернизированное шасси и кузов, новые электронные системы. Новый мотор имеет мощность 90 лошадиных сил. Автомобиль получил новую подвеску, улучшенную систему обогрева охлаждения салона, а также обновленную и более комфортную эргономику салона. Россиянам советуют при покупке арбуза не покупать нарезанные ягоды, так как такие арбузы могут стать источником опасных бактерий. После нарушения целостности кожуры мякоть арбуза становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов, особенно в условиях высокой температуры окружающей среды. Даже при внешнем отсутствии признаков порчи продукт может быть негодным к употреблению. Покупка нарезанных арбузов в местах стихийной торговли или на открытых прилавках, где их не хранят, в холодильнике может привести к пищевому отравлению. Рекомендуется выбирать целые арбузы без повреждений, трещин и следов ударов. Перед едой необходимо тщательно мыть кожуру под проточной водой. Если все же приобретается разрезанный арбуз, его следует хранить только в холодильнике и съесть нужно в течение суток. Курс доллара 78.32, курс евро 89.55. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего. Будьте здоровы.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Всем доброе утро, всем привет, кто настроился на нашу летнюю арбузную дынную волну радиопортал.
1: Желаем каждому фантастически удачного и 100% успешного летнего вторника. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе. На чистоте.

0: Радио Портал. Радио Портал 103.1 FM.
1: Продолжаем, дорогие проснувшиеся и слушающие, бороться за огромный, вкусный, большой арбуз. Сегодня отмечаем день или. Мы спросили у вас, между чем сложно вам сделать выбор? Дыня или арбуз, красное или белое, ну и так далее. Ремонт или отпуск, что еще можно сюда накидать?
2: Просыпаться или еще поспать, сон досмотреть, сейчас пойти спать или еще одну серию сериальчика любимого.
1: Да-да-да, сразу вообще вот посмотреть прям...
2: Или растянуть это удовольствие. Да, вот. Но мне хочется все сразу, знаешь, как залпом выпить, так и тут. Вот если я вижу сериал, и он есть, все серии вышли, я хочу посмотреть все. Я понимаю, завтра вставать рано утром, там силушек не будет, но мне надо его увидеть.
1: Какой твой любимый сериал? Давай нам какой-нибудь порекомендуй.
2: Ой, я сейчас порекомендую.
1: Один, давай, один, ну или два хотя бы. Хочешь, я пока ты думаешь, любимый? Я скажу. У меня вот «Мир, дружба, жвачка» рекомендую.
2: Это сериал такой?
1: Это офигенный сериал, да. Вот прям посмотришь, и ты, скажешь, Леха, спасибо за совет. Вот так. И, еще какое? «Слово пацана». Конечно.
2: Я люблю детективные. В свое время я очень впечатлилась сериалом «Водоворот» и ждала вторую часть. Но вторая часть в итоге не выйдет. А вот теперь посмотрела «Фишер». Раз, два, три.
1: Тоже нормально, да, можно посмотреть. «Аутсорс» — это вообще, мне кажется, шедевр.
2: Ладно, давай вернемся к арбузам. Я тебе сейчас расскажу, как арбуз выбирать. Ты же ничего не знаешь. Значит, рецепт проверенный. Ищем арбуз с большим желтым пятном. С очень большим желтым пятном. Нужно искать как можно больше. И вот желательно на всю поверхность. Наслаждаемся дыней.
1: А, вот так.
2: Вот так вот, когда твой выбор. Или арбуз, или дыня. Ну да, иногда хочется и того, и другого. И на ночь. А потом утром пчеловода.
1: Друзья, сегодня наши друзья предоставят победителю нашей викторины арбуз. Лучший арбуз в городе позади дома на набережной 20, на большой площадке напротив водохранилища. Между чем сложно сделать выбор? Мы спросили у вас, если ответите оригинально, позитивно, получите арбуз в подарок.
3: Шинка, арбуз, как же прекрасен и сладок и вкус.
4: Где купить сейчас арбуз, замечательный на вкус? Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
2: Я тут перед рекламой хотела сказать, я вот или не могу выбрать. Сергей прислал видео. Не могу посчитать точное количество овечек и барашек на этом видео. Не могу выбрать, какая мне больше нравится. Или черная, или белая, или вот какого-то непонятного такого терракотового цвета в белые пятнышки.
1: Как это? Терракотового?
2: Терракотового цвета, красно-коричневое.
1: Вот девушки вечно, вот это терракотовый какой-то, я не знаю, ну...
2: Ну, хорошо, тебе просто, наверное,
1: лавандовый.
2: Кристина. Да, тебе Кристина, наверное, просто положила. Алексей, вот эта футболочка или вот эта рубашка?
1: Ну, для
2: не
1: меня
2: парься,
1: синий,
2: да,
1: зеленый, красный, а вот эти вот терракотовые, лавандовые.
2: Или когда было
1: мурена.
2: Модно, маджента.
1: Маджента,
2: рубашка маджента, да. В общем, все барашки, все овечки тут прекрасны, но одна так чудненько чешет за ухом себе задней ногой.
1: Так, ну
2: я
1: ладно, хватит рассказывать,
2: да.
1: Видео.
2: Друзья,
1: дальше,
2: да, видео. У нас есть сообщение от Ивана. Доброе утро, Радиопортал. Доброе утро, Алексей и Лана.
1: Иван и вам.
2: И доброе Нововоронеж.
1: Блин, как звучит. Иван и вам.
2: Да, Иван и вам.
1: И вам доброе утро.
2: И вам, Иван, да. Доброе утро всем укротителям. Вот несколько вариантов. На работу или поспать. Вызвать такси или пешком пройтись.
1: Да, выбор. У меня
2: выбор,
1: тоже такое,
2: да,
1: бывает.
2: Регулярно мучаюсь пешком или на машине. Падает на пешком.
1: Не, ну ты...
2: Но в текущей ситуации, нынешней.
1: Ты же зажиточная у нас, на машине она вот выбирает. А мы здесь пешком или на такси?
2: О, на такси не зажиточный начинается. Пойти в спортзал или на пляж? Вот. Вот он выбирает, спортзал или на пляж. Ну, это хорошее или-или. Ольга написала: сейчас настал возраст, когда сложно выбрать между МРТ и КТ.
1: Ну, да. На что хватит? Финансово, видимо.
2: Совершенно верно. Ой, Александр. Александр нам прислал обалденные фотографии Ордына. Ордын в разрезе. Два Ордына на стульчике. И он написал: а я сам могу вырастить.
1: Ну, это вот да.
2: То есть вы хотите сказать, что, Александр, у вас уже такое выросло?
1: Для тех, кто не знает, Ордын — это Александр так называет.
2: На участке.
1: Арбуз, скрещенный с дыней. Ордын.
2: То есть вот такие вот прекрасные ягодки у вас на участке уже выросли?
1: Ничего. Ну, видимо, да, пишет, сам могу вырастить.
2: Знаешь, в тепличке, теплица под два арбуза, да? А, выбор у Александра. А, он пишет это в прошлом году. Ну, вот я и задумалась, думаю, середина июля, как-то рановато. Александр написал, а выбор у него такой, между поспать или поработать. Казалось бы, выбор очевиден, но я почему-то всегда выбираю второе. Поработать.
1: Ну, почему бы нет? Зато заработает человек и, пожалуйста, на даче будет отдыхать, чилить и Ордын производить.
2: А в этом у него сказал еще растут. Ну, все, результаты тогда вашего труда ждем в августе на фотографиях.
1: На фотографиях?
2: А, конечно.
1: Нет, так не пойдет. Надо попробовать.
2: Алексей, это ты в такси катаешься, у тебя может быть, знаешь... Не,
1: может быть, это из интернета скачано. Я же скептик известный, поэтому... Вот попробовать бы, Александр, арбуз нам
2: выпросил. А представляешь, такая услуга. Вот клиент садится, ему кусочек арбуза дают.
1: Да, и потом машину в химчистку, да, и все вот это.
2: И клиента можно в химчистку, да? Типа, графиня, отчего вы арбуз не кушаете? Да ну его, ухи пачкает.
1: Ухи пачкает.
2: Ну да, графинюшка, ухи пачкает.
1: Друзья, отмечаем день или сегодня, между чем и чем сложно выбрать вам. Напишите нам в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. За самое оригинальное сообщение в подарок вам сегодня будет настоящий, огромный, большой, вкусный арбуз.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня во вторник, 21 июля.
5: Овны, сегодня полезно немного сбавить обороты. Не во всем нужна скорость.
4: Тельцы, не удивляйтесь, если вас попросят стать судьей в чьем-то споре. Вашему мнению доверяют.
5: Близнецы, день может подарить историю, которую вы потом еще долго будете рассказывать друзьям.
4: Раки, сегодня лучше не откладывать маленькие радости на потом. Они нужны именно сейчас.
5: Львы, ваше чувство юмора поможет сгладить даже самый тревожный разговор.
4: Девы, если что-то не получается с первого раза, значит, у судьбы есть вариант получше.
5: Весы, сегодня стоит чаще смотреть по сторонам. Самое интересное произойдет не по-вашему.
4: Скорпионы, не пытайтесь все контролировать. Иногда лучший план – это вовремя отпустить ситуацию.
5: Стрельцы, кто-то неожиданно напомнит вам, почему когда-то вы с ним подружились.
4: Козероги, сегодня вас может приятно удивить ваша собственная смелость.
5: Водолеи, чем проще будет ваше решение, тем правильнее оно окажется.
4: Ну и, наконец, рыбы, не проходите мимо случайных разговоров. Один из них может оказаться очень полезным.
6: The forecast: mostly sunny skies today with brisk easterly winds. Expect a high near 52 degrees. Clear tonight with a low near 41. Tomorrow more sunshine and slightly warmer temperatures. With the winds from the south, a

это как любовь проходит быстро. И не нужно никому прописных истин. Это как любовь, 100 часов счастья. Вовремя найти и вовремя расстаться. Все, что было в Вегасе, оставляй в Вегасе. Даже если вас венчал сам Элвис Пресли, к чему писать прощальных писем?

0: Радиопортал.
1: Ох, красота-то какая. Лепота.
2: Кстати, о красоте и лепоте. Вот выбор на озеро или на речку, или на море. Или-или.
3: Индия или Таиланд.
2: Может быть.
3: А может быть, Анапа или Геленджик.
2: Да, почему бы и нет. Лазаревская или Сочи. Но это одно и то же, кстати.
3: А потом, да.
2: А ты знал, что вот Лазаревская — это Сочи?
3: Я вообще не была в городе Сочи.
2: Да?
3: Да.
2: Ты вообще многое потеряла. Ходи. Бери билеты скорее и в Сочи.
3: Хорошо.
2: Там очень круто,
3: вечер,
2: красиво. И самое главное.
3: На поезде или на машине?
2: Вот, и самое главное, знаешь, что в Сочи вот красиво все, очень дорого. Это самое главное.
3: Очень дорого.
2: Бери много денег с собой.
3: Не хочу я тогда туда.
2: Друзья, день или отмечаем сегодня. Между чем и чем вам сложно сделать выбор? Вы нам пишете, мы читаем. За самое классное сообщение подарим арбуз. Анастасия пишет: громко чихнуть в общественном месте или чихнуть тихонько в себя? Это как бы...
3: Не надо в себя, Анастасия, и нос свой тоже не закрывайте. Очень сильно повышается давление и страдают ваши барабанные перепонки. И это все для здоровья. Я часто вижу, как люди так чихают. Не стоит.
2: Берегите перепонные барабанки.
3: Да, как правильно писать, да, перепонные барабанки.

0: лучше на портале.
1: Да, потом, отдохните.
0: Да, на, потом он пишет Наполеон или медовик. Тут 100% выберешь и то, получается медальон.
1: Так, медальон. Вот сегодня да. Ангелина пишет нам: доброе утро. Гелий, вам доброе. Выбор последнего времени. Бензин без очереди по 150 и сегодня без мяса. Или по 70 в очереди до обеда, но зато на мясо тоже хватит.
0: Иван пишет: а вот что такое КБ? Красное и белое или Киркоров и Басков?
1: Вот это хорошо. Второй вариант самый то.
0: Олеся написала. Доброе утро, наши хорошие.
1: Доброе утро, Олеся. Еще раз спасибо за вкусняшки. Если вдруг ты не слышал, спасибо. Мы тут тебе...
0: Тебе. Олесь, меня вот только сегодня позвали на вкусняшки. Схожу, попробую обязательно. Доброе утро, Олеся. Желаю также любимому городу продуктивного дня. Сегодня только вторник, а я уже как Гамлет. Только у того быть или не быть, а у меня выбор. Не хочу на работу и не хочу на работу. Вот в чем вопрос.
1: Ну, первый вариант лучше выбирайте. А там можно, знаешь, там, с интонацией. Не хочу на работу или не хочу на работу.
0: Не хочу на работу и не хочу на работу. Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление?
1: Не надо никакого сопротивления.
0: Но она по судьбе сопротивление оказать.
1: Так, есть еще
0: одна сообщение. Смириться и пойти немножко поработать, а там вдруг еще понравится, да. Так.
1: Дмитрий нам написал.
0: А вот у меня Дмитрий что-то... А он продолжает писать.
1: Ну давай, пока Дмитрий продолжает писать. Вот Сергей написал классное сообщение. Шаурма или пицца? Выбор.
0: Шаурма или шаверма?
1: А вот, да.
0: Выбор, да. Если вы там приехали из Питера.
1: Да.
0: А, у Дмитрия офигенная фотография. Жизненная. В холодильнике сбежали опарыши.
1: У Дмитрия.
0: У Дмитрия.
1: Ой-ой-ой.
0: Друзья, реальная фотография из холодильника.
1: А как они туда попали вообще?
0: В смысле, как они попали? Он сходил их и купил.
1: А, специально и посадил сюда? А он рыбак.
0: Конечно, конечно. Сходил, купил. Они в пластиковом контейнере, в пластиковых контейнерах продаются и вот в прохладном местечке хранят.
1: А я думал, знаешь, вот пельмени не доел, поставил, может быть, там позже съем. И они вот до того долежали, что...
0: Да, Алексей. Значит, так он спрашивает: так вот выбор, кого собирать первым, белых или красных? В общем, рассыпалось-то две коробочки, разбежались, расползлись, белые и красные опарыши.
1: Мне кажется, микс надо делать.
0: Микс? Просто команда, ты за белых или за красных?
1: У них тоже, видимо, какое-то отличие. Красные отдельно, белые отдельно.
0: Ну,
1: вот вам и КБ.
0: Точно. Красно-белое, так это вот что это. Это не Киркоров и Басков, это вот эти вот опарыши. Еще для контраста их оттеняет бутылочка.
1: Друзья,
0: светлого белорусского.
1: Напоминаю, сегодня мы читаем ваше сообщение. Между чем вам сложно сделать выбор? 839-405-49-45. На кону вкуснейший арбуз.
2: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
3: Где купить сейчас арбуз, замечательный на вкус? Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
1: И вот целая комбо сообщений от Ирины. Арбуз или дыня? Брать зонт или не брать? Менять резину или еще поездить? И если дорогу перешла черная кошка, идти дальше или не идти? Вот такие вот выборы сложные.
0: За пуговицу подержать. За пуговицу подержать.
1: За чью? За чью-то, да? Вот идет прохожий, просто дай за пуговицу, а? Ну,
0: а представляешь, да, у тебя, если на одежде была. Нет пуговицы, да? Я помню, что было такое, типа, знаешь, примета и как-то и яд и противоядие, да? Вот когда поссорились там, соль почему-то. Что там с солью еще есть какая-то?
1: Ну, если на ногу
0: фишка
1: наступил, надо тоже в ответ наступить. Вот в детстве, я помню, было. Друзья,
0: прекрасно.
1: Между чем вам сложно сделать выбор? Ирина еще написала: прибить или забить? Ну вот, муж, видимо, достал ее, либо забить на него, ну ладно, смириться, либо прибить
0: прибила
1: его.
0: Бы я тебя, да?
1: Я думаю, так, Евгения пишет, пить или не пить.
0: Вот ну, в чем вопрос, да.
1: Если какой-нибудь, может быть, полезный сок, пожалуйста.

0: пейте.
1: Из арбуза.
0: Свекольный. Арбузный, да.
1: Арбузный.
0: Все, у нас сегодня арбузная тема, вот, да.
1: Алексей пишет: доброе утро. Выбор: пойти на работу в разных носках или напрячься и поискать пару? Себе или носкам? Нет, ну можно найти себе пару, и чтобы этот человек, который составил с вами пару, следил за вашими носочками.
0: Слушай, а мне всегда вот сложно или-или, носков или носок?
1: Ну нас же, помнишь, учили.
0: Как? Так.
1: Ну,
0: чем длиннее, тем короче, да?
1: Да.
0: Чулок?
1: Чулок, да. Чулкам не надо расти, значит, чулок. А носочки, они коротенькие, стремятся к росту носков.
0: А колготки тогда как?
1: Колготок.
0: Колготок. Колготка.
1: Колготков. Это вообще оригинально.
0: Юля пишет.
1: А ты их не носи, Леш, колготки просто.
0: Да сейчас жарко. Юль пишет: Кадышева или Бабкина? Вот дилемма у человека. Кого слушать? На чей концерт идти? Кадышева или Бабкина? Кадышева. Я за Кадышева.
1: Я за Кадышева, тоже. Да, я тоже за Кадышева.
0: Пицца или суши, Юля продолжает. Или Рыжий или Жуков? Рыжий из Иванушек или Жуков из Руки Вверх?
1: Как молоды мы были, как искренне любили.
0: Дальше Юля написала: почему-то синяя или красная?
1: Лицо, да?
0: Ну,
1: ну
0: не
1: после
0: знаю.
1: Темного фильтрованного и светлого нефильтрованного. Александр пишет: иногда выбор — взять в долг или одолжить.
0: Ну, одолжить — это, мне кажется, вот на бесконечность. То есть одолжи там, да, и все, и можешь забывать. А взять в долг — это уже...
1: И опять песня в голове всплыла: после летнего дождя, после вьюги я взяла тебя взаймы у подруги.
0: Ой.
1: У подруги я тебя одолжила, да, и не вернула. Но это вот не на нашем радио крутятся такие песни.
0: Ну, если вы стоите перед выбором сохранить верность или нет, то, конечно же, надо сохранить.
1: Конечно же, сохранить,
0: Ирина,
1: да,
0: классно написала: очки или накраситься? Знакома?
1: Нет, не знакома. Не знакома.
0: А еще есть от Ирины: туфли или кроссовки? А вот это тебе знакомо?
1: А вот это да, вот это знакомо. И вот думаешь, ну в туфельках же элегантнее, но в кроссовках же удобнее. Будешь целый день там бегать, скакать. Да, да, Ирина, тяжелый выбор.
0: Дорогие проснувшиеся и слушающие, день или отмечаем мы сегодня, между чем вам сложно сделать выбор. Напишите нам, поделитесь. 839-405-4945. За самое остроумное и оригинальное сообщение будет вам подарок — настоящий огромный вкусный арбуз.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Шинка, арбуз. Же прекрасен и сладок, и вкус.
4: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: А давай еще продолжим, почитаем сообщения от наших радиослушателей. Сегодня их очень много, поэтому
6: давай.
5: Читаем.
6: Иван пишет: с утра кофе или чай?
5: Выбор.
6: Вообще классический выбор, да.
5: А Злата написала: между Вайлдберрисом и Озоном. Вот так и написано: Вайлдберризом и Озоном.
6: Вайлдберризом. Я выбираю Озон.
5: Давай, я без рекламы тут что-то выбираешь, нам-то оно это надо.
6: Хорошо, я... Александр, какую девушку выбрать? В очках и кроссовках или накрашенную в туфельках?
5: Во, выбор.
6: Алексей.
5: А важно это?
6: Алексей, да, вот выбор.
5: Когда я увидел свою супругу, я сразу понял. Во-первых, я знал, что мы вот встретимся, да, за день до этого мне сказали, что вот приедет в нашу компанию девушка. Угу. Такая-такая, и уже у меня искра была.
6: А ты понимаешь? Подготовился, да?
5: И, да, и я видел, увидел ее, и сразу все, я влюбился. Мне не важно, она была бы в туфлях или в кроссовках, и, ну все это вот, химия.
6: Угу. Химия или физика? Что сдавать будем?
5: Сдавать?
6: Выбор. Ну, выбор.
5: Главное,
6: тоже.
5: Чтобы не анализ. Всем здоровья. Максим пишет: вставать с первого будильника или лежать, ждать второй?
6: Ой, да. Это самая интересная игра. А потом можно или до третьего.
5: Ну,
6: или
5: под
6: еще
5: настроение,
6: успевать.
5: Мне кажется.
6: Или ладно. Или сегодня пойду тогда попроще, не буду наряжаться, да, но успею. Или машину возьму, еще поспать до четвертого будильника.
5: Да, тоже, почему бы и нет. А Марина пишет: очки или линзы? Это моя тема, прям буквально. Вот недавно у меня был выбор: очки или линзы. Линзы или очки. Когда я надел очки, скажу вам так. Это мой выбор, ну, не знаю, кому как.
6: Ну... Не буду, ладно, комментировать. Хотела сказать, что мартышка к старости слаба глазами стала. Ну, сама такая же мартышка, понимаешь? А я бы сейчас хотела линзы, понимаешь? Когда тебе что-то запрещено, очень хочется.
5: Ну, да.
6: И всегда этот выбор или падает в ту сторону, когда нельзя. Вот, ну, нельзя, но хотелось бы.
5: Макар написал: инь или янь.
6: Угу. Вот. Это когда татуировку он решил сделать.
5: Да, вот я не знаю, наверное, с какой стороны инь или янь, или там определено. Но неважно. Валентина пишет: переезд или остаться? Не переезжайте, Валентина, оставайтесь в Нововоронеже.
6: А может быть, квартира? Только поменять квартиру, улучшить жилье. Или квартира, или дом.
5: А может быть, Валентина из Воронежа или Архангельского хочет к нам переехать? Тогда переезжайте. Но тут уже тоже ваш выбор. Татьяна написала: купить подороже, но мало. Или подешевле, но много. Это мы уже обсудили.
6: Да, это мы тоже, да, обсудили. Но мы так и не пришли к единому мнению. Но много хорошо, да?
5: Да?
6: Когда много, уже приятнее.
5: Артур пишет: взболтать или смешать?
6: Это к Джеймсу Бонду, это к его барменам.
5: Да, он ответит. Никита пишет: написать или позвонить?
6: Лучше позвонить.
5: Позвонить?
6: Лучше позвонить. Голос, да, как-то вот всегда увереннее. Да и, в принципе, дополнительный вопрос сразу снимется, если он возникнет.
5: А не всегда удобно.
6: Да.
5: Тоже вот да. Выбор. Классно, ребята, вы сообщение буквально
6: Александр
5: генерируете.
6: Пишет, принять душ или ванну? Да. Абонемент на фитнес или на каток?
5: Да, Ледовая арена у нас тоже предоставляет такой выбор
6: и
5: иногда.
6: И все время или-или, да. И мы просим, напишите нам, что же вы выбрали. Представляешь, как человеку трудно выбрать сразу?
5: Дилемма.
6: Себе абонемент на фитнес, да, на йогу, допустим, или мужу в спортзал. Опять о себе или о муже, да?
5: Да. Макс классное сообщение написал. С левой или с правой? С левой или с правой?
6: А еще можно, когда ребенка называешь, да? Или так, или так.
5: Это вообще,
6: и
5: да,
6: потом,
5: сложный
6: кто,
5: выбор.
6: Кто дошел до оформления, я не знаю, как сейчас записывают имена, но раньше ведь многие рассказывают, что родители определились, там, меня будут звать, я не знаю, как-нибудь там, Валентина. Пока папа дошел до ЗАГСа записать, я стала уже Мариной или Еленой, правильно? Потому что либо он по пути кого-то встретил, либо вот эту добрую тетеньку, которая записывала.
5: Ну, какие-то знаки были.
6: Да, какие-то знаки, и папа переименовал.
5: Злата еще одно написала сообщение. Между тортиком Наполеон и тортиком Прага. Ну, тут, наверное, под настроение, но тоже выбор между чем и чем.
6: Александр написал, в левую или правую?
5: Вот так, левую, правую, в левую или в правую?
6: Сторону свернуть.
5: Ну, может быть, да. А я думал, знаешь, в левую щеку или в правую.
6: Тоже вариант.
5: Карин написал, мыть голову или надеть шапку?
6: Ну, это
5: оригинально.
6: Это знаменитый выбор. Помыть всю голову или челку постирать в раковине. Сейчас девчонки, кто
5: такое
6: слушает,
5: тоже
6: все
5: бывает,
6: поймут.
5: Да?
6: Конечно,
5: постирать
6: конечно,
5: челку? Времени.
6: Ну, отдельно, да, отдельно просто это просто фишка. Отдельно помыть челку, высушить ее. Это гораздо быстрее, чем всю голову. Как правило, в общежитиях этим увлекались.
5: Челки мыли, да?
6: Ну, знаешь, вот эти вот три волосюшки на лбу чистенькие создают внешний вид, что все остальное нормально. А Александр подписал поцеловать в левую или в правую.
5: А, вот, а мы сразу, видишь, агрессию какую-то включили с тобой.
6: Что-то мы сразу. Он, видите, как что такое, так и меня присоединяет.
5: Диана пишет, майонез или сметана, плов или шашлык.
6: Можно всего и побольше, и прямо сейчас.
5: Леонид, чистые или грязные носки? Ну, конечно, чистые, Леонид, даже обсуждать не будем.
6: Даже если они не подружились по цвету, даже если они оба там правые и левые.
5: Сообщение от Алисы. Молчание ягнят или зеленая миля? Ну, уже тоже про сериалы мы поговорили.
6: И то, и другое.
5: Иван написал, помыться или так сойдет?
6: А это туда же, куда грязные или чистые носки, да?
5: От степени усталости зависит.
6: А тут еще будет зависеть, он куда-то на дачу в одиночестве или с девушкой встречаться?
5: Да, конечно же, наверное, все-таки первый вариант. Помыться надо.
6: Конечно.
5: Оксана
6: в любом
5: пишет,
6: случае, даже если вы один едете на дачу.
5: Доброе утро, Алексей и Лана. Оксана, и вам доброе.
6: Доброе.
5: Идти на корпоратив или нет? Сложно сегодня выбрать, нам будет победителя.
6: Корпоратив или нет? А почему бы нет?
5: Ну, мало ли, может быть, какие-то флешбеки с прошлого корпоратива. Такие, знаешь.
6: Нет, она просто... А там уже забыли или нет мои танцы на столе?
5: Если забыли, Оксанова, то идите. Если кто-то еще что-то помнит, то, наверное, лучше не идти. Готовить или доставку? Вот Галя нам пишет.
6: Приготовить. Галина, давайте приготовим. Ну, что-то попроще.
5: Тоже по ситуации. Сколько много сообщений. Так, Сергей нам пишет, копить на отпуск или пойти в баню? Ничего себе, в баню там.
6: То есть равноценно, да, стоимость сходить в баню? Это то,
5: ну,
6: что
5: в баню
6: самое...
5: сходить сейчас половина тысячи рублей, вот так я скажу, стоит. Угу. Не маленькие деньги.
6: А, он просто
5: деньги
6: хотел отложить, да, копить
5: а так
6: на
5: еще,
6: отпуск?
5: Да, а там еще и сопутствующее все вот это. Но, говорят, очень классно и полезно. Банщикам огромный привет. Ну, все, пока с сообщением.
6: Ну, тогда веник нужно выбирать. Или березовый, да, или дубовый.
5: Вот, опять же выбор.
6: Сложный выбор, и у нас будет очень сложный выбор.
5: Между чем вам сложно выбрать, дорогие друзья, еще есть время. Напишите в Макс 839-405-4945. За самое остроумное и оригинальное сообщение подарим сегодня вкусный спелый арбуз.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Погода в Нововоронеже.
5: По сообщению синоптиков, сегодня 21 июля в Нововоронеже ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 30 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба.
6: Прямо сейчас сквозь небольшую облачность летнее солнце пробивается и улыбается, а там граду осадков не наблюдается, дует слабый южный, ну а термометр указывает нам на отметку 26+.

0: Ну что, друзья, мы уже закругляемся, как наш арбуз сегодня. Но слово дня мы не пропускаем. Вот думала, рассказывать вам его или нет.
1: Итак, друзья, внимание, в эфире постоянная рубрика Ланы Вершининой «Слово дня».
0: Слово
1: дня. Ну или «Слово дня».
0: Да, «Слово дня». Вот рассказывать или не рассказывать. Пришла к выбору, что все-таки я вам расскажу этот жаргонизм, диалектизм и регионализм. То есть он пришел к нам из различных регионов. В основном это слова к Балтике, оказывается, относятся. Но не к пиву.
1: Безалкогольное?
0: Безалкогольное, да. В общем, это слово можно или пить, или выбросить. Слово «шмурдяк».
1: Шмурдяк.
0: Шмурдяк, да. Значит, в Южной Балтии оно используется для обозначения старых вещей, хлама и разного рода барахла. Ну, а в некоторых регионах используется для недорогих алкогольных напитков, сделанных из не очень качественных продуктов. Да. Слышал такое?
1: Нет.
0: Не слышал?
1: Все, будем теперь знать, записали, вот, зафиксировали.
0: Вот поэтому, да, лучше, конечно, не пить, а хлам выбросить, да.
1: Слушай, про хлам Анна написала, ты представляешь? Доброе утро, Анна, и вам доброе. Есть вещи, которые годами лежат без дела. И каждый раз, когда до них доходят руки, начинается вечная дилемма. Выкинуть или пусть еще полежат. Вдруг пригодятся.
0: Вот, Анна, мы поняли, что у вас лежит шмурдяк, и его надо выбросить.
1: Избавляемся от шмурдяка, Анна, и оставляем место для огромного арбуза. Ну, классное сообщение, и в тему, и позитивно. Анна, эти аплодисменты в вашу честь, вам достается вкусный арбуз. Мы с вами свяжемся сразу после разбудильника.
0: А
1: и
0: еще вне конкурса
1: успею,
0: можно Александр прочитать. Он написал, говорит, идти на корпоратив или нет? Если да, то с женой или нет? Если без жены, то пить или не пить? Если пить, то плохо может кончиться, если работаешь на ткацкой фабрике.
1: Тоже классное сообщение. Александру огромный привет, ну и спасибо за участие. Друзья, всем тем, кто сегодня не победил и не забрал арбуз, я расскажу, где купить. А лучше давайте послушаем.
2: Шинка, арбуз, как же прекрасен и сладок и вкус.
3: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
1: Ну, а если еще точнее, в районе Атом-арены, вот если на Атом-арену смотреть, то туда правее, там вкусные, классные
0: так
1: арбузы.
0: Так вышел со спортика, и нужно восстановить электролитный баланс в организме. Очень-очень рекомендую, арбуз помогает.
1: Ну и полезно еще, да. Все, на этом завершаем, приз вручили. Всем, друзья, огромное еще раз спасибо за участие. Давай расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, во вторник, 21 июля. Итак, сегодня мы отмечаем день переучета, день или день турнира по перетягиванию каната. Вот именно турнир
0: именно
1: какой-то
0: турнир,
1: проводится.
0: Именно турнир, да, не просто так. Серьезно.
1: Ну и именины у нас праздник.
0: Именинники у нас сегодня Александр, Савва, Теодор, Федор.
1: Огромные девчонок аплодисменты. Нет. Так, ну и что? Всем желаем хорошего дня, друзья, успехов и
0: отличного
1: позитива.
0: Настроения, да. Отличного арбузного настроения.
1: Классного, летнего и позитивного. Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина и утреннее шоу.
3: Разбудильник.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С продажами новых машин сегодня все сложно. Цены за последние годы подскочили в 3 раза. Люди просто перестали их покупать. В ассоциации дилеров заявляют, что из-за этого наблюдается печальная картина. Машины на дорогах становятся все старше и старше, потому что менять старый автомобиль на новый сейчас мало кто может себе позволить. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние лет 12, ну, скажем так, 14, российский автомобильный рынок претерпел существенные, значительные изменения. Средняя стоимость нового автомобиля увеличилась втрое. С 800 тысяч рублей в 2012 году до почти 3,5 миллионов рублей в середине 24-го. Сейчас еще больше, почти 4. Примечательно, что при таком росте цен емкость рынка в долларовом выражении осталась практически на прежнем уровне. Около 146 миллиардов долларов по прогнозу на текущий год. Несмотря на удорожание машин, продажи демонстрируют рост. И за первое полугодие нынешнего года было реализовано порядка 635 тысяч новых автомобилей, что на 12% выше показателей прошлого года. Однако эксперты отмечают, что этот успех во многом обусловлен низкой базой 2025-го. Кроме того, наметился спад покупательской активности еще в конце июня, начале июля нынешнего года, вызванный топливным кризисом и неопределенностью с ценами на бензин. На этом фоне наблюдается устойчивый тренд на покупку электрокаров и гибридов, спрос на которые вырос по отдельным позициям даже на 20%. Российский автопарк при этом стремительно стареет. Средний возраст автомобилей уже перевалил за 15,5 лет, и при текущих темпах продаж около 1,5 миллиона автомобилей в год, через 5-6 лет этот показатель перешагнет 20-летнюю отметку. Для стабилизации ситуации рынку просто срочно необходимо выйти на уровень реализации 2 миллионов автомобилей в год.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты предлагают запустить программу утилизации, которая уже обкатывалась в нашей стране, но подчеркивают, что она будет эффективной только при значительных субсидиях, начиная от 200, 300, а лучше 500 000 рублей. А те 50 тысяч, которые предлагались раньше, сейчас вообще несущественны и просто не актуальны. Ситуацию осложняет еще и серый вторичный рынок. Из-за скрученных пробегов и скрытых ДТП россияне ежегодно переплачивают за подержанные автомобили свыше 635 миллиардов рублей. Для решения этих проблем эксперты предлагают комплексный подход, который выходит за рамки просто стимулирования спроса. Помимо финансовой поддержки, критически важным становится создание прозрачной цифровой экосистемы на вторичном рынке. Внедрение обязательных электронных паспортов транспортных средств с полной историей обслуживания. Помимо этого, фиксации пробега при каждом визите в сервис, а также данных о страховых случаях, которые помогут существенно снизить уровень мошенничества. Кроме того, экспертное сообщество указывает на необходимость развития цивилизованного рынка трейд-ин, где дилеры выступают гарантами юридической и технической

0: чистоты автомобиля.
1: Это позволило бы перенаправлять поток покупателей из, скажем так, серого сектора в легальный, что не только защитило бы интересы граждан, но и обеспечило бы дополнительные налоговые поступления в бюджет. Таким образом, обновление автопарка требует не только бюджетных вливаний в программу утилизации, но и системной работы по обелению вторичного рынка. Без сочетания только что перечисленных мною мер, стимулирования покупки новых машин и наведения порядка в сегменте подержанных, риск превращения российского автопарка в парк устаревшей техники становится практически неизбежным, что в долгосрочной перспективе неминуемо негативно скажется как на безопасности дорожного движения, так еще и на экологической обстановке в стране. Вот такие перспективки вырисовываются в нашей с вами автомобильной жизни. Но носа не вешаем, духом не падаем. Надеемся, что прорвемся, как говорится, и все будет у нас в порядке. Удачи!
2: За баранкой!
3: Реклама на радио «Портал».
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия готова рассмотреть любые реальные предложения по урегулированию украинского кризиса. В российском внешнеполитическом ведомстве указали, стратегические цели Москвы уже определены, задачи поставлены, поэтому от конкретных инициатив российская сторона отказываться не намерена. Ранее в МИДе подчеркнули, Россия утратила доверие Западу в вопросе переговоров по конфликту на Украине, поскольку ультимативная риторика контрпродуктивна и неуместна при складывающихся обстоятельствах. Тем более, что Запад только создает видимость готовности к диалогу. Президент Владимир Путин заявил, навязываемые правила скрывают неоколониальные амбиции и неуважение чужого суверенитета. Россия же выступает за доверительные основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, авторитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, взаимное уважение и равенство всех стран, а также свободу выбора ими путей своего развития. Плановые ремонты на сибирских нефтеперерабатывающих заводах перенесены на более поздний период осени нынешнего года, чтобы обеспечить достаточное предложение топлива на рынке нынешним летом. Отмечается, в мае производство нефтепродуктов в Сибири выросло. Нефтеперерабатывающие заводы в условиях высокого спроса работали с полной загрузкой мощностей. Независимые заводы региона, ранее испытывавшие проблемы со сбытом и обеспеченности сырьем, также нарастили выпуск. Ранее президент Владимир Путин заявил, ситуация с нефтепродуктами в России постепенно будет выправляться, несмотря на существующие проблемы. По словам главы государства, российская энергетика обладает очень мощной, надежной базовой основой. На внутренний рынок поступает топливо из накопленных запасов, но они остаются почти на уровне аналогичного периода прошлого года в размере 1,7 миллиона тонн. В России набирает темп уборка зерна. Средняя урожайность выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Так, показатель по пшенице увеличился на 22%, по ячменю на 18%. Положительная динамика связана в том числе и с системной работой последних лет. Аграрии повышают технологические производства, используют современные сорта и гибриды, минеральные удобрения и средства защиты растений. Что же касается внутрироссийских цен на конечную продукцию зерна, то эксперты считают, что к концу нынешнего года они могут вырасти не более чем в пределах прогноза продовольственной инфляции на разнонаправленных трендах. Подорожание топлива будет тянуть себестоимость вверх, а сложности с экспортом и увеличение предложения на внутреннем рынке, а также госрегулирование вниз. Российские педагоги получат дополнительные меры поддержки. Документом, подписанным Владимиром Путиным, закреплен особый статус и гарантии для работников образовательной сферы. Это могут быть социальные гарантии, дополнительные выплаты, правовые механизмы юридической защиты, работа над увеличением престижа профессии и многое другое. Напомню, в настоящее время для учителей действует ряд мер и гарантий, как на федеральном, так и на региональном уровне. Например, для всех учителей в стране закреплено право на сокращенную продолжительность рабочего времени, право на удлиненный оплачиваемый отпуск, а также выплаты за классное руководство. Новации поспособствуют созданию дополнительных возможностей для профессионального развития, повышения социальной значимости профессии и усиления гарантий безопасности работников образования. Также особое внимание планируется уделить воспитательной роли учителей и их вкладу в развитие будущих поколений. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 32 копейки. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 55 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
3: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?

0: Реклама на радио Портал.
1: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
2: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Арбуз. Как же прекрасен и сладок и вкус.
4: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Парчи, заспускаем. Эй, бубль, курва!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Киев на фоне провалов ВСУ нарастил удары по гражданским целям в России, что вызвало рост числа пострадавших среди населения. Это отметил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник. За неделю от ударов ВСУ пострадали 433 человека. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 209 украинских БПЛА над Россией. Это сообщило Минобороны. ВСУ начали возводить оборонительные сооружения. В районе Харькова сообщили РИА Новости в силовых структурах. Украинские боевики пытаются сдержать продвижение российской армии к Харькову и Сумам. Несколько штурмовых групп были уничтожены российскими военными во время переброски личного состава в район Казачьей Лопани в Харьковской области. Уход за нетрудоспособным человеком будет считаться уважительной причиной отсутствия дохода при оформлении единого пособия только в том случае, если он осуществлялся за близким родственником. Правило вступило в силу сегодня, это сообщила пресс-служба соцфонда. Там уточнили, что родственная связь будет подтверждаться соответствующими актовыми записями. Например, это может быть свидетельство о браке или свидетельство о рождении. Ранний период ухода засчитывался при назначении пособия независимо от родственных связей. Более 88 тысяч помещений участковых и территориальных избирательных комиссий во всех регионах России планируется оснастить средствами видеонаблюдения и видеофиксации на выборах в единый день голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она подчеркнула, что видеонаблюдение – это стандарт, который надежно закрепился в электоральной практике и является дополнительным уровнем общественного контроля наряду с независимым общественным наблюдением наблюдателями от кандидатов и партий. И международным наблюдением. Изображение транслируется на служебный портал, средства отображения в информационном центре ЦИК России и центрах общественного наблюдения в регионах. Комиссия ЦИК хранит записи видеонаблюдения не менее года со дня официального опубликования результатов выборов. Мошенники начали рассылать сообщения от якобы государственной жилищной инспекции с информацией о нарушениях. В эти сообщения злоумышленники добавляют фишинговые ссылки, по которым адресату предлагают ознакомиться с материалами дела. Переход по ним чреват потерей личных данных и доступа к госуслугам. При этом в тексте отсутствует главное – адрес объекта, дата и основание проверки, информация о конкретном нарушении, сведения о должностном лице и о порядке обжалования. Вместо полноценного документа человек получает ссылку, по которой он якобы может ознакомиться с подробностями. Курс доллара на сегодня 78.32, курс евро 89 рублей 55 копеек. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
0: За последние лет 12, ну, скажем так, 14, российский автомобильный рынок претерпел существенные, значительные изменения. Средняя стоимость нового автомобиля увеличилась втрое. С 800 тысяч рублей в 2012 году до почти 3,5 миллионов рублей в середине 24-го, сейчас еще больше, почти 4. Примечательно, что при таком росте цен емкость рынка в долларовом выражении осталась практически на прежнем уровне, около 146 миллиардов долларов по прогнозу на текущий год. Несмотря на удорожание машин, продажи демонстрируют рост, и за первое полугодие нынешнего года было реализовано порядка 635 тысяч новых автомобилей, что на 12% выше показателей прошлого года. Однако эксперты отмечают, что этот успех во многом обусловлен низкой базой 2025-го. Кроме того, наметился спад покупательской активности еще в конце июня, начале июля нынешнего года, вызванный топливным кризисом и неопределенностью с ценами на бензин. На этом фоне наблюдается устойчивый тренд на покупку электрокаров и гибридов, спрос на которые вырос по отдельным позициям даже на 20%. Российский автопарк при этом стремительно стареет. Средний возраст автомобилей уже перевалил за 15,5 лет, и при текущих темпах продаж около 1,5 миллиона автомобилей в год, через 5-6 лет этот показатель перешагнет 20-летнюю отметку. Для стабилизации ситуации рынку просто срочно необходимо выйти на уровень реализации 2 миллионов автомобилей в год.
1: Автомобильные факты.
0: Эксперты предлагают запустить программу утилизации, которая уже обкатывалась в нашей стране, но подчеркивают, что она будет эффективной только при значительных субсидиях, начиная от 200, 300, а лучше 500 000 рублей. А те 50 тысяч, которые предлагались раньше, сейчас вообще несущественны и просто не актуальны. Ситуацию осложняет еще и серый вторичный рынок. Из-за скрученных пробегов и скрытых ДТП россияне ежегодно переплачивают за подержанные автомобили свыше 635 миллиардов рублей. Для решения этих проблем эксперты предлагают комплексный подход, который выходит за рамки просто стимулирования спроса. Помимо финансовой поддержки, критически важным становится создание прозрачной цифровой экосистемы на вторичном рынке. Внедрение обязательных электронных паспортов транспортных средств с полной историей обслуживания, помимо этого фиксации пробега при каждом визите в сервис, а также данных о страховых случаях, которые помогут существенно снизить уровень мошенничества. Кроме того, экспертное сообщество указывает на необходимость развития цивилизованного рынка трейд-ин, где дилеры выступают гарантами юридической и технической чистоты автомобиля. Это позволило бы перенаправлять поток покупателей из, скажем так, серого сектора в легальный, что не только защитило бы интересы граждан, но и обеспечило бы дополнительные налоговые поступления в бюджет. Таким образом, обновление автопарка требует не только бюджетных вливаний в программу утилизации, но и системной работы по обелению вторичного рынка. Без сочетания только что перечисленных мною мер, стимулирования покупки новых машин и наведения порядка в сегменте подержанных, риск превращения российского автопарка в парк устаревшей техники становится практически неизбежным, что в долгосрочной перспективе неминуемо негативно скажется как на безопасности дорожного движения, так еще и на экологической обстановке в стране. Вот такие перспективки вырисовываются в нашей с вами автомобильной жизни. Но носа не вешаем, духом не падаем. Надеемся, что прорвемся, как говорится, и все будет у нас в порядке. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Бывшая база Орса.
4: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
5: Арбуз. Как же прекрасен и сладок и вкус.
6: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. В Тюмени ликвидировали украинского агента, планировавшего теракт на одном из крупных промышленных предприятий на Урале. При задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия и был нейтрализован ответным огнем. По данным следствия, 60-летний уроженец УССР по собственному желанию связался с представителями украинских спецслужб в Телеграм. При подготовке теракта он изучил систему охраны, график движения на участке железнодорожных путей, выявив уязвимые места для размещения бомбы. После получения указание от куратора, злоумышленник купил необходимые компоненты, собрал взрывное устройство и ночью 19 июля оставил его в тайнике в заброшенном здании. Во время обысков по месту жительства следователи изъяли огнестрельное оружие, компоненты для изготовления еще одного СВУ и мобильные телефоны. Глава МИДа Сергей Лавров прибыл в Манилу, где примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах «Россия-АСЕАН». Сегодня Лавров встретится с коллегой из Лаоса. Кроме того, на полях мероприятий по линии «АСЕАН» в среду запланированы встречи Лаврова с коллегами.

0: коллегами и в среду запланированы встречи Лаврова с коллегами и в среду запланированы встречи Лаврова с коллегами из разных стран, в частности с главами внешнеполитических ведомств Филиппин, Брунея, Индии, Шри-Ланки и Бразилии. Также прорабатывается встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Помимо этого, в Маниле Лавров примет участие во встречах Восточно-Азиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не выезжать на отдых за границу из-за возможного риска инфекции. Ранее Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турецкой Республики и в Ассоциацию туроператоров России в связи с сообщениями о массовом отравлении и бактериальной инфекции у российских туристов. К сожалению, это нередкий случай, когда наши туристы, находясь в Турции, зарабатывают на свои деньги еще и экзотические бактериальные инфекции. Я всегда говорю, зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все, сказал Онищенко и также добавил, что возникновение различных осложнений и заболеваний после отдыха – это частая ситуация. Академик призвал россиян быть разумными при планировании отдыха. Кроме того, не стоит выезжать за рубеж при наличии хронических заболеваний. Сбор дикорастущих грибов после продолжительной жары не рекомендуется, предупредил россиян кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. Он пояснил, что в засушливый период грибы активно накапливают токсичные вещества из почвы. В отсутствие обильной влаги концентрация вредных соединений в плодовых телах возрастает, особенно опасны старые и переросшие экземпляры. Они дольше находятся в неблагоприятных условиях и успевают накопить больше токсинов. После нескольких жарких дней структура грибов меняется. После жары грибы становятся водянистыми, быстрее поражаются червями, а их мякоть хуже усваивается организмом. В результате даже традиционно съедобные виды могут оказаться тяжелыми для пищеварения. Курс доллара на сегодня 78.32, курс евро 89.55. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего, берегите себя, будьте здоровы.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиски Тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
3: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
1: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: заката на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в Норе на Победы 3 уже 25 июля.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле назвали неприемлемыми планы по размещению контингента НАТО на Украине. Россия не может допустить таких действий со стороны Европейского Союза, поскольку специальная военная операция проводится в том числе и для того, чтобы на Украине не присутствовали войска Североатлантического альянса. Напомню, Владимир Путин ранее указал, Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Российский лидер отметил, хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются. Владимир Путин также подчеркнул, после достижения договоренности об устойчивом мире смысла нахождения иностранных военных на территории Украины нет. Меры правительства по стабилизации топливного рынка уже дают заметный эффект. Ситуация постепенно улучшается за счет комплекса решений, принятых Кабинетом министров совместно с профильными ведомствами. Задействовано сразу несколько инструментов, включая запрет экспорта ряда нефтепродуктов, насыщение внутреннего рынка за счет импорта, увеличение загрузки нефтеперерабатывающих заводов и перенос сроковых плановых ремонтов. Во многих регионах уже снимаются ранее введенные ограничения на продажу топлива, увеличивается число работающих автозаправочных станциях, а также сокращаются очереди. Особое внимание уделяется бесперебойному снабжению аграриев, поскольку в стране идет уборочная кампания, и топливо критически важно для проведения сезонных сельскохозяйственных работ. Оперативный штаб при правительстве продолжает мониторинг, а решения по отдельным территориям принимаются в индивидуальном порядке совместно с компаниями топливного рынка. Количество оснований для выдворения мигрантов вырастет вдвое. В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 22 статьи, среди которых, в частности, незаконный оборот наркотиков, пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, нарушение миграционных правил и так далее. Новый закон увеличивает число более чем вдвое, до 45. Иностранца смогут выдворить за пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной символики, возбуждение ненависти либо вражды, а также призывы к нарушению традиционной целостности России. Помимо этого, нарушение режима чрезвычайного или военного положения, контртеррористические операции, а также участие в деятельности нежелательных организаций, мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования. Помимо этого, выдворение может закончиться совершением правонарушений в области защиты государственной границы. Россиянам добавят время для упрощения легализации гаражей. На 5 лет до 1 сентября 2031 года продлевают срок их оформления в собственность без подачи множества документов. Так называемая гаражная амнистия позволит защитить людей от мошенничества и спорными ситуациями с земельными участками. Продление актуально в связи с тем, что порядка 1 миллиона гаражей пока еще не стоят на учете. По данным Росреестра, за период действия в стране зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и участков под ними. Добавлю, если гараж не оформлен, то могут быть совершены любые мошеннические действия, в том числе и без злого умысла городских властей. Кроме того, владельцы, так скажем, незаконных гаражей не могут подключить к ним коммуникации на законных основаниях. Если гараж используется для предпринимательства, оформить его в собственность бесплатно и по упрощенной процедуре не получится. Официальный курс американского доллара 78 рублей 32 копейки. Курс единой европейской валюты 89 рублей 55 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Арбуз. Как же прекрасен и сладок их вкус.
4: Где купить сейчас арбуз замечательный на вкус? Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Шинка, арбуз. Как же прекрасен и сладок и вкус.
3: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле назвали неприемлемыми планы по размещению контингента НАТО на Украине. Россия не может допустить таких действий со стороны Европейского Союза, поскольку специальная военная операция проводится в том числе и для того, чтобы на Украине не присутствовали войска Североатлантического альянса. Напомню, Владимир Путин ранее указал, Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Российский лидер отметил, хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются. Владимир Путин также подчеркнул, после достижения договоренности об устойчивом мире смысла нахождения иностранных военных на территории Украины нет. Меры правительства по стабилизации топливного рынка уже дают заметный эффект. Ситуация постепенно улучшается за счет комплекса решений, принятых Кабинетом министров совместно с профильными ведомствами. Задействовано сразу несколько инструментов, включая запрет экспорта ряда нефтепродуктов, насыщение внутреннего рынка за счет импорта, увеличение загрузки нефтеперерабатывающих заводов и перенос сроков их плановых ремонтов. Во многих регионах уже снимаются ранее введенные ограничения на продажу топлива, увеличивается число работающих автозаправочных станциях, а также сокращаются очереди. Особое внимание уделяется бесперебойному снабжению аграриев, поскольку в стране идет уборочная кампания, и топливо критически важно для проведения сезонных сельскохозяйственных работ. Оперативный штаб при правительстве продолжает мониторинг, а решения по отдельным территориям принимаются в индивидуальном порядке совместно с компаниями топливного рынка. Количество оснований для выдворения мигрантов вырастет вдвое. В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 22 статьи, среди которых, в частности, незаконный оборот наркотиков, пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, нарушение миграционных правил и так далее. Новый закон увеличивает число более чем вдвое, до 45. Иностранца смогут выдворить за пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной символики, возбуждение ненависти либо вражды, а также призывы к нарушению традиционной целостности России. Помимо этого, нарушение режима чрезвычайности, чрезвычайного или военного положения, контртеррористической операции, а также участие в деятельности нежелательных организаций, мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования. Помимо этого, выдворение может закончиться совершение правонарушений в области защиты государственной границы. Россиянам добавят время для упрощения легализации гаражей. На 5 лет до 1 сентября 2031 года продлевают срок их оформления в собственность без подачи множества документов. Так называемая гаражная амнистия позволит защитить людей от мошенничества и спорными ситуациями с земельными участками. Продление актуально в связи с тем, что порядка 1 миллиона гаражей пока еще не стоят на учете. По данным Росреестра, за период действия в стране зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и участков под ними. Добавлю, если гараж не оформлен, то могут быть совершены любые мошеннические действия, в том числе и без злого умысла городских властей. Кроме того, владельцы, так скажем, незаконных гаражей не могут подключить к ним коммуникации на законных основаниях. Если гараж используется для предпринимательства, оформить его в собственность бесплатно и по упрощенной процедуре не получится. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 32 копейки. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 55 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С продажами новых машин сегодня все сложно. Цены за последние годы подскочили в 3 раза. Люди просто перестали их покупать. В ассоциации дилеров заявляют, что из-за этого наблюдается печальная картина. Машины на дорогах становятся все старше и старше, потому что менять старый автомобиль на новый сейчас мало кто может себе позволить. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние лет 12, ну, скажем так, 14, российский автомобильный рынок претерпел существенные, значительные изменения. Средняя стоимость нового автомобиля увеличилась втрое. С 800 тысяч рублей в 2012 году до почти 3,5 миллионов рублей в середине 24-го, сейчас еще больше, почти 4. Примечательно, что при таком росте цен емкость рынка в долларовом выражении осталась практически на прежнем уровне, около 146 миллиардов долларов по прогнозу на текущий год. Несмотря на удорожание машин, продажи демонстрируют рост, и за первое полугодие нынешнего года было реализовано порядка 635 тысяч новых автомобилей, что на 12% выше показателей прошлого года. Однако эксперты отмечают, что этот успех во многом обусловлен низкой базой 2025-го. Кроме того, наметился спад покупательской активности еще в конце июня, начале июля нынешнего года, вызванный топливным кризисом и неопределенностью с ценами на бензин. На этом фоне наблюдается устойчивый тренд на покупку электрокаров и гибридов, спрос на которые вырос по отдельным позициям даже на 20%. Российский автопарк при этом стремительно стареет. Средний возраст автомобилей уже перевалил за 15,5 лет, и при текущих темпах продаж около 1,5 миллиона автомобилей в год, через 5-6 лет этот показатель перешагнет 20-летнюю отметку. Для стабилизации ситуации рынку просто срочно необходимо выйти на уровень реализации 2 миллионов автомобилей в год.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты предлагают запустить программу утилизации, которая уже обкатывалась в нашей стране, но подчеркивают, что она будет эффективной только при значительных субсидиях, начиная от 200, 300, а лучше 500 000 рублей. А те 50 тысяч, которые предлагались раньше, сейчас вообще несущественны и просто не актуальны. Ситуацию осложняет еще и серый вторичный рынок. Из-за скрученных пробегов и скрытых ДТП россияне ежегодно переплачивают за подержанные автомобили свыше 635 миллиардов рублей. Для решения этих проблем эксперты предлагают комплексный подход, который выходит за рамки просто стимулирования спроса. Помимо финансовой поддержки, критически важным становится создание прозрачной цифровой экосистемы на вторичном рынке. Внедрение обязательных электронных паспортов транспортных средств с полной историей обслуживания. Помимо этого, фиксации пробега при каждом визите в сервис, а также данных о страховых случаях, которые помогут существенно снизить уровень мошенничества. Кроме того, экспертное сообщество указывает на необходимость развития цивилизованного рынка трейд-ин, где дилеры выступают гарантами юридической и технической чистоты автомобиля. Это позволило бы перенаправлять поток покупателей из, скажем так, серого сектора в легальный, что не только защитило бы интересы граждан, но и обеспечило бы дополнительные налоговые поступления в бюджет. Таким образом, обновление автопарка требует не только бюджетных вливаний в программу утилизации, но и системной работы по обелению вторичного рынка. Без сочетания только что перечисленных мною мер, стимулирования покупки новых машин и наведения порядка в сегменте подержанных, риск превращения российского автопарка в парк устаревшей техники становится практически неизбежным, что в долгосрочной перспективе неминуемо негативно скажется как на безопасности дорожного движения, так еще и на экологической обстановке в стране. Вот такие перспективки вырисовываются в нашей с вами автомобильной жизни. Но носа не вешаем, духом не падаем. Надеемся, что прорвемся, как говорится, и все будет у нас в порядке. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио «Портал».
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Don't speak. I can feel you.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Же прекрасен и сладкий вкус.
4: Где купить сейчас арбуз? Замечательный на вкус. Сладкий, ароматный и по цене приятный. На большой площадке позади дома на улице Набережная 20, возле водохранилища. Ежедневно с 7 до 21.00. Спешите ощутить вкус этого лета.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: мебель для своего дома, не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проект.
1: Телефон.